0: ИСМЕР-3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
2: КБС Радио. Йоу-хит. Йоу-хит. Йоу-стадион.